Само понавляйте вашу мантру. Ако не имате мантру, можете понавляти сохам. Са удахом осјетите звук со, а са издахом хам. Само понавляйте свою мантру. А ако не имате мантру, можете понавляти мантру соха. If you please repeat your mantra, and if you don't have a mantra, you can repeat mantra soha. With inhale you can feel so, and with exhale hum.

Усеет любовь, мир и задовольство. Кое се шири из тела, из ваших сердца у тела, тела. Just feel the peace, love and contentment which is spreading from your heart to the whole body.